Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Ха-ха-ха-ха-ха! Пересмеивайтесь!

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги, в ноги.

0: это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: нагайку. Ну, жигай, снимай с него рубаху.
1: Эго, а ё, это самое. Одно слово, а ё.
0: С вами будешь быть хозяин или командой. Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

Клановую Сергія заперли. Вот ключ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее...

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой поясов. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, какие.

Покатись, покатись, катись, солнце на солнце, покатись, катись на солнце, и на кашу тебя, а число, аль, аль, аль, аль, аль, аль.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не для у меня такой.

0: принцесса подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Подлая, и все припомнить.
0: Была ведь только причина, хотя причина всегда найдется.
1: Подлая, всегда найдется.
2: Социалиста
1: война. А и о, у, и о, а.
0: Ку-ку-ку.
2: В Бога ваше благородие не верует.
0: Ох, Бог, есть молча.
2: И правый пушек.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Смог сорвать танцино!
0: Не может быть! Верно, сломан! Солнце в небе!

0: сказали, а вот вы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько, вина небось много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, ищите, ищите, а Сережа, Сережа, Сережа, Сережа.
0: А ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, сволочь!